Карта до обале за наследний влак. Грева джуз, папа тину сенци стат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и панема, веж кай маш. Карта до обале за наследний влак. Грева джуз, папа тину сенци стат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и панема, веж кай маш.